Кто ты? Где ты? Заблудился? Где? Не понял? Ты влюбился? Ну, конечно. С вами он, ваш МБ-диапазон.

Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт

один у меня в квартире, но в чьей? Мне сегодня, честно, плохо по причине веселых друзей. Целый год мы уже не встречались, без тоски вспоминать не могу. Развалившись на чьем-то диване,